0: мерзкое блохастое животное.
1: Сазизгаро цховело, момшорди. Ади ჩემი сахлидан. Мешен.
0: Ой,
1: ჩემი ბიუსტი სად არის? ოხ, ეს ძაღლი. მე მას ვაჩვენებ.
0: Да, этот дом нельзя назвать беспримерным.
1: Ам сахс, мы товар, как стумарт мог парис.

0: Шима.
1: Гавиксет лорд. Гари веританс цховелес.
0: Не навидит животных.
1: А что ты разакетеп?
0: Бедзеп. Узрешание. Я.
1: Эс лорди гария. Шамаджетис
0: на меня.

0: უბრალოდ ხარია. კი, უბრალოდ ხარია.
1: Давай, гайка. Где ты? Покажись. Я не позволю.
0: Мне ар максимум хлебас, чем сахчи сиарлис.
2: Давай, скорее.
1: Так. Так. По-моему,
0: там тавда, мемгони, там тавда.
1: Быстрее, ребята.
0: Страфат бичабо. Мемгони дроа, диди сашинелева молоцот.
2: Всё готово.
0: Алаперимзада, Магда.
1: Да, думаю, что да.
0: Мемгони, ки.

0: ხო, გაჩერდით, გეყოთ.
1: Поди хорошим. Я не трону собаку.
0: А мне арца виқанцов. Не бас мивцем, ро мицховроса. Рогоц мамас ундода.
1: Сказано в завещании. Я пишу.
0: Мне пирдеби.
1: Моица. А почему?
0: Ратом веру ахвелеп.
1: Так, так, так. Забавляемся, да?
2: Боже мой.
1: Посмотрим, из чего
0: сделан. Сейчас ходят рисгана, как это были смочвенеба.
1: Сахли
0: шорс вер гайкцева.
1: Это
0: сахли шорс вер гайкцева.